блаженных и преснопамятных сознателях святые обители сия и во всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

плодоносящих и добродеющих во святелем всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим

Муте грешных места и наседалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо.

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснуть нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

Предсташася языцы и люди, поучившися тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвяжем от нас иго их, живые на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасениему Божиего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святые свои я, аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя,

святую, пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувшие

отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, слово огласительное на святую великую неделю Пасхи. Аще кто благочестивый боголюбив, да насладится всего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидит радуясь в радость Господа своего. Аще кто потрудится, постяся, да воспримет ныне динарий. Аще кто от первого часа дел есть, да примет днесь праведный долг. Аще кто по третьем часе приедет, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достижет, ничто же да сумнится, ибо ничем же отщетивается. Аще кто лишился и девятого часа, да приступит ничто же сумняся, ничто же боясь. Аще кто точью достижет один на десятый час, да не устрашится замедление, либо честив Боси Владыка, приемлет последнего, якоже и первого. Упокоевает воедино на десятый час пришедшего, якоже делавшего от первого часа. И последнего милует, и первому угождает. И онному дает, и всему дарствует. И дела приемлет, и намерения целует. И деяния почитает, и предложения хвалит. Тем же убо внидите все в радость Господа своего. И первые, и вторые мзду приимите. Богатые и убозие друг с другом ликуйте. Воздержанницы и ленивые день почтите. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь однесь. Трапеза исполнена, насладитесь все, телец упитанный, ничто же да изыдет алчей, все воспримите богатство благости. Никто же да рыдает убожество, явибося общее царство. Никто же да плачет прегрешений, прощения бо от гроба сия. Никто же да убоится смерти, свободи бы нас спасова смерть. Угаси ее, иже от нея держимый, плени ада, щедый в ад, укорчи его, укусивши плоть его, и сие предприеми Исаия его запи. Ад глаголит, огорчися, сред тебя доля, огорчися, ибо упразднися. Огорчися, ибо поруган бысть, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не изложися, огорчися, ибо связася, прият телу и Богу приразися, прият землю и среди неба. Прият еже видяше и впадева еже не видяше. Где твоя смерть и жало? Где твоя ад и победа? Воскресе Христос, и ты не свержися. Воскресе Христос, и подошат демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительства. Воскресе Христос, и мертвы не един в гробе. Христос бо восста от мертвы, начаток усопший весь, тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскресе!

нашей Богородицы, и преснодевы Марии, силы честного и благотворящего Христа, Христа чисточестных небесных сил бесплодных, честного славного пророка Предтечи, Святителя Иоанна, святых славных и церквальных апостолов, святых славных и добропорядочных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же на святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, и же на святых отца нашего Николая, архиепископа Мирлибийских чудотворца, святых равноапостольных Никодия и Кирилла, учителей славянских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольных великих княгини российских и Ольги, и же во святых отец наших святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских сия Руси Петра Алексеева, Макария Филиппа Киева и Маена и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святыня великомученица Варвары, и святых благоверных российских князей, и страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Печерских, Серафима Саровского, чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского, чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона, игумена Радонежских и сия России чудотворцев, Михея и Дионисия, Максима Грека, Андрея иконописца, Варнавы и Всеманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого апостола Анании, преподобного Романова, Капеца, святых и праведных благодетелей, Серафима и Анны, и всех святых твоих, благоприятному сотвори молитву нашу, дай нам оставление всех грешений наших, покрый нас кровью душу твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир твой, и спаси души нас.

Святими помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш крест.